0: Radio Korax. Radio Korax.
1: Salam alaikum.
2: Bonjour.
1: Привет. Приходь до нас.
2: Как вы? Как вы?